0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись в город.

нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто не...

Слушайте Иваново FM.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

0: О отдыхе. С вами Иваново FM.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря, пурга и некому помочь.

сильно занесет, так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, круг он 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел в латоне у меня, а тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, круг он 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе с вами «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики «Салон стоматологической помощи Мастодент ООО». Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 26 градусов выше 0.

0: Идет дождь.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
7: Олимп Плюс – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 1 августа.
1: Год 988.
2: Князь Владимир принимает православную веру. В летописях говорится, что к этому времени Владимир разочаровался в язычестве и начал искать веру, которая объединила бы различные племена в одно. Он направил 10 благоразумных мужей в разные страны посмотреть, какая вера лучше. И в Византии, в Константинопольском храме, торжественность обрядов, красота икон, благоухание дымящегося ладана покорили российских посланников. Они так и сообщили князю, но к принятию христианства Владимир шел обходным путем. В 988 году им был предпринят поход на Херсонес, Корсунь. После длительной осады город был взят. Византийским императорам Василию и Константину был поставлен ультиматум. Или они выдают свою сестру Анну замуж за Владимира, или он идет на них войной. Императоры поставили князю свое условие. Чтобы жениться на византийской царевне, он должен принять христианство. Летописи рассказывают, что болевший в то время глазами князь во время крещения прозрел. По возвращении на родину Владимир приказал уничтожить всех языческих идолов, крестил своих детей и весь киевский народ. Княжение Владимира Святославича считается периодом подъема Руси. К началу XI века в состав государства вошли все крупные союзы восточных славян. Народ полюбил Владимира, православного христианина, за его кроткий нрав и любовь к ближним. Владимир строил города и церкви, а при церквях для обучения грамоте школы. При нем же и началось монастырское строение на Руси.
1: Год 1914.
2: Германия объявила войну России. Первая мировая война стала одним из самых серьезных конфликтов в истории человечества, как по количеству стран-участниц, так и по числу жертв. Свое современное название она получила, конечно, уже после Второй мировой войны, а прежде ее называли Великой войной, что говорит о масштабе катастрофы. Формальным поводом к началу войны стало убийство австрийского эрцгерцога. Сербский студент и участник террористической организации Гаврила Принцип застрелил Франца Фердинанда в Сараево 28 июня 1914 года. Спустя ровно месяц после сараевского убийства Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Российское правительство немедленно заявило, что не допустит оккупации славянского государства. 31 июля началась мобилизация, на что Германия ответила ультиматумом. В случае продолжения призыва она объявит войну России. Это произошло уже на следующий день, 1 августа.
1: Год 1964.
2: В этот день впервые прозвучали позывные круглосуточной радиостанции «Маяк». С этого дня мелодию «Подмосковные вечера» Соловьева-Седова можно было слушать в эфире каждые полчаса. Она стала любимой у миллионов радиослушателей, символом оперативности, точности и злободневности. Пятиминутные новостные выпуски каждые полчаса, музыкальные программы, прямые концертные трансляции, утренние юмористические передачи, специальные репортажи, радиооткрытки и радиофильмы. Эти новые формы вещания, созданные «Маяком», быстро завоевали популярность новой государственной общесоюзной радиостанции.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Владимирская область, село Чиликово, ОКН 13-233-500-263.
8: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное, 2,5%, сладкая жизнь, 900 миллилитров, 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Ивановы 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики «Салон стоматологической помощи Мастодент ООО». Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 26 градусов выше 0.

0: Через вредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Если ребенок потерялся, не ждите вечера. Как можно скорее сообщите в полицию и поисковый отряд. Важна бывает каждая минута. Звонок в 112 – это уже обращение, которое принято и зафиксировано.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики «Салон стоматологической помощи Мастодент ООО». Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 26 градусов выше 0.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Волга» запустила фирменные финансовые инструменты по программе «Волга Финанс», позволяет получить автокредит на специальных условиях. А по программе «Волга Страхование» оформить КАСКО на единых условиях по всей стране. Кроме того, обновить правила трейд-ин. При обмене на «Волгу К50» теперь дают скидку в 250 тысяч рублей. Концерн Great Wall сертифицировал новый люксовый кроссовер VV9X. Скоро машина поступит в продажу. Новинка будет доступна в одной комплектации и с тремя вариантами гибридной системы разной мощности. В списке опций регулируемая пневмоподвеска с ползучим режимом, продвинутый автопилот, аудиосистема с 30 динамиками и не только. «Джетур» продал в России 100 тысяч автомобилей. Юбилейным стал кроссовер Т1 в комплектации премиум черного цвета. Машину накануне передал владельцу один из салонов в Москве. Почти половина проданных в России «Джетуров» — это компактные кроссоверы «Дашинг». На втором месте по популярности Т2, на третьем X70+. Несмотря на возраст, Toyota Highlander второго поколения и сегодня остается неплохим вариантом большого семейного автомобиля с хорошей проходимостью. Машина считается неубиваемой, но есть нюансы. Например, слабые привода. А самый распространенный двигатель на 3,5 литра склонен к масложору. Подробнее о том, как выбрать Toyota Highlander 2 с пробегом, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
4: Абрикос 179,90. Слива 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Выгодно?
2: Да!
1: Где?
2: В высшей лиге.
1: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажаны 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Собираясь на прогулку в лес, одевайтесь правильно. Высокая удобная обувь, яркая одежда, полностью закрывающая руки и ноги. На всякий случай возьмите с собой свитер и компактный световозвращающий жилет.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Слушайте Иваново FM.

Реклама на Иваново FM. Газпром газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04. Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

вами Иваново FM.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области с 1 августа увеличатся страховые пенсии работавших в прошлом году пенсионеров. Корректировка коснется более чем 57 тысяч получателей выплат по старости и по инвалидности. Размер прибавки индивидуален и зависит от страховых взносов, которые уплачивали работодатели в 2025. Корректировку проводят автоматически, обращаться в соцфонд не нужно. В Ивановской области привели в порядок треть крыш по программе капремонта многоквартирных домов. Из 129 запланированных на этот год отремонтированы и приняты 45. На всех этапах выполнения работ курирует региональный фонд. Итоговую приемку проводят с участием управляющей компании и жителей. Добавим, одним из приоритетных направлений программы также является обновление лифтов. В планах заменить порядка 80 кабин. Порядка 700 исследований выполнено на новом МРТ-аппарате в Ивановской областной детской больнице. Как сообщает правительство, современное оборудование позволило значительно расширить возможности диагностики и повысить доступность высокотехнологичной медпомощи для маленьких пациентов региона. Теперь их не нужно направлять в другие медицинские организации для обследования на томографе. Всего в прошлом году в больницу поступило около 30 единиц медтехники. Ивановская область в лидерах по динамике оборота розничной торговли. Аналитики РИА Новости опубликовали рейтинг регионов. Наш край занял второе место из 85. Прирост оборота розничной торговли с начала года у нас составил более 12%. Эксперты также оценили и покупательскую активность. За 5 месяцев она составила 171 тысячу рублей на одного жителя Ивановской области. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 79 рублей 73 копейки. Официальный курс евро — 90 рублей 76 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 26 градусов выше 0.

дне. Два отсека взорвано, да три еще в огне. Знаю, нет спасения, но если веришь, жди.

после случившимся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать? Кто из нас ровесники? Кто герой, кто

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 1 августа.
1: Год 988.
2: Князь Владимир принимает православную веру. В летописях говорится, что к этому времени Владимир разочаровался в язычестве и начал искать веру, которая объединила бы различные племена в одно. Он направил 10 благоразумных мужей в разные страны посмотреть, какая вера лучше. И в Византии, в Константинопольском храме, торжественность обрядов, красота икон, благоухание дымящегося ладана покорили российских посланников. Они так и сообщили князю, но к принятию христианства Владимир шел обходным путем. В 988 году им был предпринят поход на Херсонес, Корсунь. После длительной осады город был взят. Византийским императорам Василию и Константину был поставлен ультиматум. Или они выдают свою сестру Анну замуж за Владимира, или он идет на них войной. Императоры поставили князю свои условия. Чтобы жениться на византийской царевне, он должен принять христианство. Летописи рассказывают, что болевший в то время глазами князь во время крещения прозрел. По возвращении на родину Владимир приказал уничтожить всех языческих идолов, крестил своих детей и весь киевский народ. Княжение Владимира Святославича считается периодом подъема Руси. К началу XI века в состав государства вошли все крупные союзы восточных славян. Народ полюбил Владимира, православного христианина, за его кроткий нрав и любовь к ближним. Владимир строил города и церкви, а при церквях для обучения грамоте школы. При нем же и началось монастырское строение на Руси.
1: Год 1914.
2: Германия объявила войну России. Первая мировая война стала одним из самых серьезных конфликтов в истории человечества, как по количеству стран-участниц, так и по числу жертв. Свое современное название она получила, конечно, уже после Второй мировой войны, а прежде ее называли Великой войной, что говорит о масштабе катастрофы. Формальным поводом к началу войны стало убийство австрийского эрцгерцога. Сербский студент и участник террористической организации Гаврила Принцип застрелил Франца Фердинанда в Сараево 28 июня 1914 года. Спустя ровно месяц после сараевского убийства Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Российское правительство немедленно заявило, что не допустит оккупации славянского государства. 31 июля началась мобилизация, на что Германия ответила ультиматумом. В случае продолжения призыва она объявит войну России. Это произошло уже на следующий день, 1 августа.
1: Год 1964.
2: В этот день впервые прозвучали позывные круглосуточной радиостанции «Маяк». С этого дня мелодию «Подмосковные вечера» Соловьева-Седова можно было слушать в эфире каждые полчаса.

0: Она стала любимой у миллионов радиослушателей, символом оперативности, точности и злободневности. Пятиминутные новостные выпуски каждые полчаса, музыкальные программы, прямые концертные трансляции, утренние юмористические передачи, специальные репортажи, радиооткрытки и радиофильмы. Эти новые формы вещания, созданные «Маяком», быстро завоевали популярность новой государственной общесоюзной радиостанции.
1: Занавес времени. История государства российского.
2: Реклама на Иваново ФМ.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
9: Окна, двери, потолки, расстрой.
10: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
9: Росстрой.
10: 57-71-17.
11: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%. Сладкая жизнь. 900 миллилитров. 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

Как в океане море, ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарвар.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Валыгин возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте Стволыгин. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Волга» запустила фирменные финансовые инструменты по программе «Волга Финанс», позволяет получить автокредит на специальных условиях. А по программе «Волга Страхование» оформить КАСКО на единых условиях по всей стране. Кроме того, обновить правила трейд-ин. При обмене на «Волгу К50» теперь дают скидку в 250 тысяч рублей. Концерн Great Wall сертифицировал новый люксовый кроссовер VV9X. Скоро машина поступит в продажу. Новинка будет доступна в одной комплектации и с тремя вариантами гибридной системы разной мощности. В списке опций регулируемая пневмоподвеска с ползучим режимом, продвинутый автопилот, аудиосистема с 30 динамиками и не только. Джетур продал в России 100 тысяч автомобилей. Юбилейным стал кроссовер Т1 в комплектации премиум черного цвета. Машину накануне передал владельцу один из салонов в Москве. Почти половина проданных в России джетуров – это компактные кроссоверы Дашинг. На втором месте по популярности Т2, на третьем – X70+. Несмотря на возраст, Toyota Highlander второго поколения и сегодня остается неплохим вариантом большого семейного автомобиля с хорошей проходимостью. Машина считается неубиваемой, но есть нюансы. Например, слабые привода. А самый распространенный двигатель на 3,5 литра склонен к масложору. Подробнее о том, как выбрать Toyota Highlander 2 с пробегом, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» — дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
4: Застройщик «Остроймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Владимирская область, село Чирикова, УКН 12-333-00-263.
12: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное, 2,5%, сладкая жизнь, 900 миллилитров, 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Выучите с ребенком адрес и важные телефоны мамы, папы, бабушки и дедушки. Или положите записки с номерами в кармашек, чтобы он знал, где их можно взять в случае экстренной ситуации.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%, сладкая жизнь 900 мл, 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
6: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
7: Пьяный олень дороги не хозяин.
8: Выгодно?
9: Да!
8: Где?
9: В высшей лиге.
8: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажаны 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Вай.
1: В Иванове полдень. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника. Итоги недели на Иваново ФМ.
2: Здравствуйте, с вами в пути Данила Раскатов. Я познакомлю вас с наиболее интересными дорожными новостями за неделю.
1: Официальная информация.
2: В Иванове прекратил работу 12-й автобусный маршрут. Это связано со снижением пассажиропотока после запуска 47-го автобуса. Большие ЛиАЗы и МАЗы уже неделю ходят через центральные улицы из местечка Горина до Минской и обратно. По информации правительства, это пилотный проект. 47-й маршрут обслуживает городское предприятие. Главное отличие от частников – контроль графика. Перевозчику платят за соблюдение расписания. По итогам первого полугодия уровень выплат по ОСАГО в среднем по стране составил 97%. Это критический уровень, сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков. Страховые компании вынуждены выплачивать по убыткам сумму, которая почти эквивалентна собранным страховым премиям, что может привести к дестабилизации рынка. Наибольший уровень выплат в этом году был зафиксирован в Ингушетии – 265%. В тройку регионов-лидеров также вошли Приморский край и Карачаево-Черкесия. В Савинском районе капитально отремонтируют автомобильный мост на дороге Ковров-Шуе-Кинешма. Он связывает регион с Владимирской областью и обеспечивает проезд до Савина со стороны Шуи. Работы на объекте идут по полосам. Подрядчик заменит асфальт и установит ограждение. На время ремонта организовано реверсивное движение. Всего в этом году на региональной сети дорог запланированы работы на 6 переправах.
1: Дорожная хроника на Иваново-ФМ.
2: В студии Данила Раскатов мы продолжаем наш недельный обзор. Совет Федерации одобрил закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Речь идет об упрощенной регистрации прав на гаражи и земельные участки под ними. Как пояснил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, у владельцев появится еще 5 лет, чтобы спокойно собрать документы и оформить имущество по облегченной процедуре. По его словам, за время действия амнистии граждане уже зарегистрировали около 249 тысяч гаражей. Упрощенный порядок касается капитальных гаражей, построенных до конца 2004 года и не признанных самовольными постройками. Ивановец попался на удочку мошенников во время поиска бензина. 70-летний мужчина искал в интернете информацию о топливе на заправках и скачал неизвестное приложение. На следующий день пенсионер обнаружил, что с его карты списано более 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает, самый надежный способ защитить свои финансы – не устанавливать программы из непроверенных источников. Черногория с 1 ноября отменит безвизовый режим для граждан России и Белоруссии. Как сообщает Лента.ру, до 31 октября туристы еще смогут въезжать в страну без визы и находиться там до 30 дней. При этом власти оставили за собой право вводить отдельные исключения, в том числе на туристический сезон. Решение связано с подготовкой Черногории к вступлению в Евросоюз и приведением миграционных правил к его требованиям.
1: Дорожная хроника.
2: У микрофона Данила Раскатов. Напоминаю, вы слушаете итоговый выпуск «Дорожной хроники». Ситуация с топливом на российских автозаправочных станциях улучшилась за счет завершения ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, передают «Известия». По словам замглавы правительства, баланс спроса и предложения на топливном рынке стал лучше. Новак подчеркнул, что нефтяные компании поставляют все необходимые объемы. При этом вице-премьер отметил, что в некоторых регионах ситуация все еще непростая. В Иванове водитель остался без прав за отказ от освидетельствования. В мае на улице генерала Хлебникова инспекторы остановили «Тойоту Камри». У 28-летнего уроженца Абхазии были признаки опьянения, однако он отказался пройти медосмотр. Фемида оштрафовала его на 45 тысяч рублей и лишила водительского удостоверения почти на 2 года, сообщили в пресс-службе областного суда. В Иванове началась реконструкция проспекта Ленина. На участке от Красной Армии до Почтовой полностью заменят тротуарное покрытие. Там появится велосипедная дорожка, скамейки, клумбы и современные остановки. А на проезжей части установят островок безопасности и светофор на повороте на Крутицкую. Сейчас подрядчик расширяет пешеходную зону около торгового центра.
1: Дорожная хроника на Иваново ФМ.
2: Продолжаем подводить дорожные итоги недели в студии Данила Раскатов. Рынок электрокаров и гибридов в России за год вырос в два раза. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, в первом полугодии было продано 54 тысячи таких автомобилей. Министр отметил, что речь идет об известных российских брендах, локализующихся в Липецкой особой экономической зоне. Помимо этого, в ближайшее время на рынок выйдут около десятка моделей, разработанные различными производителями, в их числе «Атом», который создала Россия. Российская компания «Кама». В Иванове ищут очевидцев аварии с юным велосипедистом. ДТП произошло 17 июля вечером на Лежневской улице. Около дома номер 120 неизвестный на фиолетовом электросамокате наехал на подростка на велосипеде, после чего скрылся. Госавтоинспекция просит свидетелей происшествия позвонить по телефону 48 12 64. Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в нескольких регионах из-за возможного необоснованного повышения цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на ведомство. Проверки начались в Нижегородской, Пермской, Новосибирской, Курской и Оренбургской областях, а также в Коми. В ряде случаев после вмешательства ФАС компании снизили цены. Если нарушения подтвердятся, организациям грозит административная ответственность.
1: Дорожная хроника на Иваново ФМ.
2: В студии Данила Раскатов мы продолжаем наш недельный обзор. В России начал действовать новый государственный стандарт, регламентирующий внешние отличительные признаки легковых такси. Об этом сообщает ТАСС. Теперь каждый автомобиль, работающий в такси, обязан иметь на крыше оранжевый опознавательный фонарь с обязательной подсветкой. Кроме того, госномер такого транспорта необходимо дублировать на обеих передних дверях, справа и слева. Еще одним обязательным элементом стала классическая цветографическая схема, композиция из контрастных квадратов, расположенных в шахматном порядке. Ее наносят на боковые поверхности кузова, а также на сам опознавательный фонарь. Новый ГОСТ также ужесточил требования к информационному обеспечению автобусов, троллейбусов и трамваев. Перевозчики обязаны информировать пассажиров о поездке с помощью звуковых объявлений и визуальных табло. На предприятие агропромышленного комплекса Ивановской области продолжает поступать дополнительное топливо. Объем поставок дизеля увеличен еще на 113 тонн, сообщили в правительстве. Солярку отпускают прямо с нефтеперерабатывающего завода, а также через сельскохозяйственный кооператив. Благодаря помощи Минсельхоза фермеры сохранили темпы заготовки кормов и смогут приступить к уборочной кампании. Сообщения об изменении правил перевозки пассажиров с 1 августа не соответствуют действительности. Об этом заявили в РЖД. Ранее некоторые СМИ писали об ужесточении требований. В компании эту информацию опровергли и отметили, что возобновилась продажа билетов на поезда южных направлений на октябрь. Ее временно приостанавливали из-за ремонта инфраструктуры и корректировки расписания. Изменения затрагивали в том числе маршруты к Черноморскому побережью и курортам Кавказских минеральных вод. Подошел к концу итоговый выпуск «Дорожной хроники». С вами был Данила Раскатов. Хороших выходных и удачи на дорогах.
1: Дорожная хроника

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусная колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» — крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» — качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чирикова. УКН 12-333-5-0-263.
11: Выгодно?
12: Да.
11: Где?
12: В высшей лиге.
11: Абрикос 179,90. Слива 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа. В высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже вниз он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
5: Окна, двери, потолки, расстрой!
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой!
6: 57-71-17.
7: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%. Сладкая жизнь. 900 миллилитров 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области с 1 августа увеличатся страховые пенсии работавших в прошлом году пенсионеров. Корректировка коснется более чем 57 тысяч получателей выплат по старости и по инвалидности. Размер прибавки индивидуален и зависит от страховых взносов, которые уплачивали работодатели в 2025. Корректировку проводят автоматически, обращаться в соцфонд не нужно. В Ивановской области привели в порядок треть крыш по программе капремонта многоквартирных домов. Из 129 запланированных на этот год отремонтированы и приняты 45. На всех этапах выполнения работ курирует региональный фонд. Итоговую приемку проводят с участием управляющей компании и жителей. Добавим, одним из приоритетных направлений программы также является обновление лифтов. В планах заменить порядка 80 кабин. Порядка 700 исследований выполнено на новом МРТ-аппарате в Ивановской областной детской больнице. Как сообщает правительство, современное оборудование позволило значительно расширить возможности диагностики и повысить доступность высокотехнологичной медпомощи для маленьких пациентов региона. Теперь их не нужно направлять в другие медицинские организации для обследования на томографе. Всего в прошлом году в больницу поступило около 30 единиц медтехники. Ивановская область в лидерах по динамике оборота розничной торговли. Аналитики РИА Новости опубликовали рейтинг регионов. Наш край занял второе место из 85. Прирост оборота розничной торговли с начала года у нас составил более 12%. Эксперты также оценили и покупательскую активность. За 5 месяцев она составила 171 тысячу рублей на одного жителя Ивановской области. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 79 рублей 73 копейки. Официальный курс евро — 90 рублей 76 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 1 августа.
1: Год 988.
2: Князь Владимир принимает православную веру. В летописях говорится, что к этому времени Владимир разочаровался в язычестве и начал искать веру, которая объединила бы различные племена в одно. Он направил 10 благоразумных мужей в разные страны посмотреть, какая вера лучше. И в Византии, в Константинопольском храме, торжественность обрядов, красота икон, благоухание дымящегося ладана покорили российских посланников. Они так и сообщили князю, но к принятию христианства Владимир шел обходным путем. В 988 году им был предпринят поход на Херсонес, Корсунь. После длительной осады город был взят. Византийским императорам Василию и Константину был поставлен ультиматум. Или они выдают свою сестру Анну замуж за Владимира, или он идет на них войной. Императоры поставили князю свои условия. Чтобы жениться на византийской царевне, он должен принять христианство. Летописи рассказывают, что болевший в то время глазами князь во время крещения прозрел. По возвращении на родину Владимир приказал уничтожить всех языческих идолов, крестил своих детей и весь киевский народ. Княжение Владимира Святославича считается периодом подъема Руси. К началу XI века в состав государства вошли все крупные союзы восточных славян. Народ полюбил Владимира, православного христианина, за его кроткий нрав и любовь к ближним. Владимир строил города и церкви, а при церквях для обучения грамоте школы. При нем же и началось монастырское строение на Руси.
1: Год 1914.
2: Германия объявила войну России. Первая мировая война стала одним из самых серьезных конфликтов в истории человечества, как по количеству стран-участниц, так и по числу жертв. Свое современное название она получила, конечно, уже после Второй мировой войны, а прежде ее называли Великой войной, что говорит о масштабе катастрофы. Формальным поводом к началу войны стало убийство австрийского эрцгерцога. Сербский студент и участник террористической организации Гаврила Принцип застрелил Франца Фердинанда в Сараево 28 июня 1914 года. Спустя ровно месяц после сараевского убийства Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Российское правительство немедленно заявило, что не допустит оккупации славянского государства. 31 июля началась мобилизация, на что Германия ответила ультиматумом. В случае продолжения призыва она объявит войну России. Это произошло уже на следующий день, 1 августа.
1: Год 1964.
2: В этот день впервые прозвучали позывные круглосуточной радиостанции «Маяк». С этого дня мелодию «Подмосковные вечера» Соловьева-Седова можно было слушать в эфире каждые полчаса. Она стала любимой у миллионов радиослушателей, символом оперативности, точности и злободневности. Пятиминутные новостные выпуски каждые полчаса, музыкальные программы, прямые концертные трансляции, утренние юмористические передачи, специальные репортажи, радиооткрытки и радиофильмы. Эти новые формы вещания, созданные «Маяком», быстро завоевали популярность новой государственной общесоюзной радиостанции.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество,

0: которому доверяют. Телефон 20-60-20.
1: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново, Зеленая, 39, корпус 1, 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чиликово. УКН
3: 13-335-0-263. Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Перед походом в лес предупредите об этом родных или соседей. Расскажите, когда, куда и насколько вы идете.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM, первое областное радио.

0: на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
6: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
7: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%. Сладкая жизнь 900 мл 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусная колбаса. Колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
9: Олимп Плюс – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
10: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигур.

0: до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново, Зеленая, 39, корпус 1, 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Голос Утоснегивала, Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-503-263.
3: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ.

0: дома». С вами Иваново FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Волга» запустила фирменные финансовые инструменты по программе «Волга Финанс», позволяет получить автокредит на специальных условиях. А по программе «Волга Страхование» оформить КАСКО на единых условиях по всей стране. Кроме того, обновить правила трейд-ин. При обмене на «Волгу К50» теперь дают скидку в 250 тысяч рублей. Концерн Great Wall сертифицировал новый люксовый кроссовер VV9X. Скоро машина поступит в продажу. Новинка будет доступна в одной комплектации и с тремя вариантами гибридной системы разной мощности. В списке опций регулируемая пневмоподвеска с ползучим режимом, продвинутый автопилот, аудиосистема с 30 динамиками и не только. Jetour продал в России 100 тысяч автомобилей. Юбилейным стал кроссовер Т1 в комплектации премиум черного цвета. Машину накануне передал владельцу один из салонов в Москве. Почти половина проданных в России Jetour'ов – это компактные кроссоверы Dashing. На втором месте по популярности Т2, на третьем – X70+. Несмотря на возраст, Toyota Highlander второго поколения и сегодня остается неплохим вариантом большого семейного автомобиля с хорошей проходимостью. Машина считается неубиваемой, но есть нюансы. Например, слабые привода. А самый распространенный двигатель на 3,5 литра склонен к масложору. Подробнее о том, как выбрать Toyota Highlander 2 с пробегом, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Молоко пастеризованное, 2,5%, сладкая жизнь, 900 миллилитров, 69,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт» Ивановской области. «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
7: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
8: Выгодно?
9: Да!
8: Где?
9: В высшей лиге.
8: Абрикос 179,90. Слива 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
9: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
10: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Владимирская область, село Чиликово, УКН 13-235-0-263.
12: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Выгодно.

0: где?
1: В высшей лиге.
2: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажаны 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Выучите с ребенком важные правила, что разговаривать с незнакомцами на улице запрещено, а единственная машина, в которую он может сесть, это машина родителей.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 1 августа.
1: Год 988.
2: Князь Владимир принимает православную веру. В летописях говорится, что к этому времени Владимир разочаровался в язычестве и начал искать веру, которая объединила бы различные племена в одно. Он направил 10 благоразумных мужей в разные страны посмотреть, какая вера лучше. И в Византии, в Константинопольском храме, торжественность обрядов, красота икон, благоухание дымящегося ладана покорили российских посланников. Они так и сообщили князю, но к принятию христианства Владимир шел обходным путем. В 988 году им был предпринят поход на Херсонес, Корсунь. После длительной осады город был взят. Византийским императорам Василию и Константину был поставлен ультиматум. Или они выдают свою сестру Анну замуж за Владимира, или он идет на них войной. Императоры поставили князю свое условие. Чтобы жениться на византийской царевне, он должен принять христианство. Летописи рассказывают, что болевший в то время глазами князь во время крещения прозрел. По возвращении на родину Владимир приказал уничтожить всех языческих идолов, крестил своих детей и весь киевский народ. Княжение Владимира Святославича считается периодом подъема Руси. К началу XI века в состав государства вошли все крупные союзы восточных славян. Народ полюбил Владимира, православного христианина, за его кроткий нрав и любовь к ближним. Владимир строил города и церкви, а при церквях для обучения грамоте школы. При нем же и началось монастырское строение на Руси.
1: Год 1914.
2: Германия объявила войну России. Первая мировая война стала одним из самых серьезных конфликтов в истории человечества, как по количеству стран-участниц, так и по числу жертв. Свое современное название она получила, конечно, уже после Второй мировой войны, а прежде ее называли Великой войной, что говорит о масштабе катастрофы. Формальным поводом к началу войны стало убийство австрийского эрцгерцога. Сербский студент и участник террористической организации Гаврила Принцип застрелил Франца Фердинанда в Сараево 28 июня 1914 года. Спустя ровно месяц после сараевского убийства Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Российское правительство немедленно заявило, что не допустит оккупации славянского государства. 31 июля началась мобилизация, на что Германия ответила ультиматумом. В случае продолжения призыва она объявит войну России. Это произошло уже на следующий день, 1 августа.
1: Год 1964.
2: В этот день впервые прозвучали позывные круглосуточной радиостанции «Маяк». С этого дня мелодию «Подмосковные вечера» Соловьева-Седова можно было слушать в эфире каждые полчаса. Она стала любимой у миллионов радиослушателей, символом оперативности, точности и злободневности. Пятиминутные новостные выпуски каждые полчаса, музыкальные программы, прямые концертные трансляции, утренние юмористические передачи, специальные репортажи, радиооткрытки и радиофильмы. Эти новые формы вещания, созданные «Маяком», быстро завоевали популярность новой государственной общесоюзной радиостанции.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
7: Окна, двери, потолки.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное. 2,5%. Сладкая жизнь. 900 миллилитров. 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: Иванове 4 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области с 1 августа увеличатся страховые пенсии работавших в прошлом году пенсионеров. Корректировка коснется более чем 57 тысяч получателей выплат по старости и по инвалидности. Размер прибавки индивидуален и зависит от страховых взносов, которые уплачивали работодатели в 2025. Корректировку проводят автоматически, обращаться в соцфонд не нужно. В Ивановской области привели в порядок треть крыш по программе капремонта многоквартирных домов. Из 129 запланированных на этот год отремонтированы и приняты 45. На всех этапах выполнения работ курирует региональный фонд. Итоговую приемку проводят с участием управляющей компании и жителей. Добавим, одним из приоритетных направлений программы также является обновление лифтов. В планах заменить порядка 80 кабин. Порядка 700 исследований выполнено на новом МРТ-аппарате в Ивановской областной детской больнице. Как сообщает правительство, современное оборудование позволило значительно расширить возможности диагностики и повысить доступность высокотехнологичной медпомощи для маленьких пациентов региона. Теперь их не нужно направлять в другие медицинские организации для обследования на томографе. Всего в прошлом году в больницу поступило около 30 единиц медтехники. Ивановская область в лидерах по динамике оборота розничной торговли. Аналитики РИА Новости опубликовали рейтинг регионов. Наш край занял второе место из 85. Прирост оборота розничной торговли с начала года у нас составил более 12%. Эксперты также оценили и покупательскую активность. За 5 месяцев она составила 171 тысячу рублей на одного жителя Ивановской области. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 79 рублей 73 копейки. Официальный курс евро — 90 рублей 76 копеек.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-333-5-0-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иваново ФМ. Первое областное радио.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Волга» запустила фирменные финансовые инструменты по программе «Волга Финанс», позволяет получить автокредит на специальных условиях. А по программе «Волга Страхование» оформить КАСКО на единых условиях по всей стране. Кроме того, обновить правила трейд-ин. При обмене на «Волгу К50» теперь дают скидку в 250 тысяч рублей. Концерн Great Wall сертифицировал новый люксовый кроссовер VV9X. Скоро машина поступит в продажу. Новинка будет доступна в одной комплектации и с тремя вариантами гибридной системы разной мощности. В списке опций регулируемая пневмоподвеска с ползучим режимом, продвинутый автопилот, аудиосистема с 30 динамиками и не только. Jetour продал в России 100 тысяч автомобилей. Юбилейным стал кроссовер Т1 в комплектации премиум черного цвета. Машину накануне передал владельцу один из салонов в Москве. Почти половина проданных в России Jetour'ов – это компактные кроссоверы Dashing. На втором месте по популярности Т2, на третьем – X70+. Несмотря на возраст, Toyota Highlander второго поколения и сегодня остается неплохим вариантом большого семейного автомобиля с хорошей проходимостью. Машина считается неубиваемой, но есть нюансы. Например, слабые привода. А самый распространенный двигатель на 3,5 литра склонен к масложору. Подробнее о том, как выбрать Toyota Highlander 2 с пробегом, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
7: Пьяный олень. Дороги. Не хозяин.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики «Салон стоматологической помощи Мастодент ООО». Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 28 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
3: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Владимирская область, село Чиликово. УКН 13-335-0-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Если заблудились в лесу, звоните в службу 112. Вызов пройдет, даже если нет сигнала сотовой связи оператора. Включите режим энергосбережения, чтобы сохранить заряд телефона, и четко выполняйте указания спасателей.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
1: Выгодно?
2: Да!
1: Где?
2: В высшей лиге.
1: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажаны 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа. Высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики «Салон стоматологической помощи Мастодент ООО». Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 28 градусов выше 0.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 1 августа.
1: Год 988.
2: Князь Владимир принимает православную веру. В летописях говорится, что к этому времени Владимир разочаровался в язычестве и начал искать веру, которая объединила бы различные племена в одно. Он направил 10 благоразумных мужей в разные страны посмотреть, какая вера лучше. И в Византии, в Константинопольском храме, торжественность обрядов, красота икон, благоухание дымящегося ладана покорили российских посланников. Они так и сообщили князю, но к принятию христианства Владимир шел обходным путем. В 988 году им был предпринят поход на Херсонес, Корсунь. После длительной осады город был взят. Византийским императорам Василию и Константину был поставлен ультиматум. Или они выдают свою сестру Анну замуж за Владимира, или он идет на них войной. Императоры поставили князю свои условия. Чтобы жениться на византийской царевне, он должен принять христианство. Летописи рассказывают, что болевший в то время глазами князь во время крещения прозрел. По возвращении на родину Владимир приказал уничтожить всех языческих идолов, крестил своих детей и весь киевский народ. Княжение Владимира Святославича считается периодом подъема Руси. К началу XI века в состав государства вошли все крупные союзы восточных славян. Народ полюбил Владимира, православного христианина, за его кроткий нрав и любовь к ближним. Владимир строил города и церкви, а при церквях для обучения грамоте школы. При нем же и началось монастырское строение на Руси.
1: Год 1914.
2: Германия объявила войну России. Первая мировая война стала одним из самых серьезных конфликтов в истории человечества, как по количеству стран-участниц, так и по числу жертв. Свое современное название она получила, конечно, уже после Второй

0: Это произошло уже на следующий день, 1 августа.
1: Год 1964.
0: В этот день впервые прозвучали позывные круглосуточной радиостанции «Маяк». С этого дня мелодию «Подмосковные вечера» Соловьева-Седова можно было слушать в эфире каждые полчаса. Она стала любимой у миллионов радиослушателей, символом оперативности, точности и злободневности. Пятиминутные новостные выпуски каждые полчаса, музыкальные программы, прямые концертные трансляции, утренние юмористические передачи, специальные репортажи, радиооткрытки и радиофильмы – эти новые формы вещания, созданные «Маяком», быстро завоевали популярность новой государственной общесоюзной радиостанции.
2: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Абрикос 179,90. Слива 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа. В высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Если вы отдыхаете с ребенком у воды, ни на секунду не оставляйте его без присмотра. Дети очень любопытны, а вода не прощает ошибок.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иванова FM.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области с 1 августа увеличатся страховые пенсии работавших в прошлом году пенсионеров. Корректировка коснется более чем 57 тысяч получателей выплат по старости и по инвалидности. Размер прибавки индивидуален и зависит от страховых взносов, которые уплачивали работодатели в 2025. Корректировку проводят автоматически, обращаться в соцфонд не нужно. В Ивановской области привели в порядок треть крыш по программе капремонта многоквартирных домов. Из 129 запланированных на этот год отремонтированы и приняты 45. На всех этапах выполнения работ курирует региональный фонд. Итоговую приемку проводят с участием управляющей компании и жителей. Добавим, одним из приоритетных направлений программы также является обновление лифтов. В планах заменить порядка 80 кабин. Порядка 700 исследований выполнено на новом МРТ-аппарате в Ивановской областной детской больнице. Как сообщает правительство, современное оборудование позволило значительно расширить возможности диагностики и повысить доступность высокотехнологичной медпомощи для маленьких пациентов региона. Теперь их не нужно направлять в другие медицинские организации для обследования на томографе. Всего в прошлом году в больницу поступило около 30 единиц медтехники. Ивановская область в лидерах по динамике оборота розничной торговли. Аналитики РИА Новости опубликовали рейтинг регионов. Наш край занял второе место из 85. Прирост оборота розничной торговли с начала года у нас составил более 12%. Эксперты также оценили и покупательскую активность. За 5 месяцев она составила 171 тысячу рублей на одного жителя Ивановской области. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 79 рублей 73 копейки. Официальный курс евро — 90 рублей 76 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 28 градусов выше 0.

0: клиники ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Волга» запустила фирменные финансовые инструменты по программе «Волга Финанс», позволяет получить автокредит на специальных условиях. А по программе «Волга Страхование» оформить КАСКО на единых условиях по всей стране. Кроме того, обновить правила трейд-ин. При обмене на «Волгу К50» теперь дают скидку в 250 тысяч рублей. Концерн Great Wall сертифицировал новый люксовый кроссовер VV9X. Скоро машина поступит в продажу. Новинка будет доступна в одной комплектации и с тремя вариантами гибридной системы разной мощности. В списке опций регулируемая пневмоподвеска с ползучим режимом, продвинутый автопилот, аудиосистема с 30 динамиками и не только. Jetour продал в России 100 тысяч автомобилей. Юбилейным стал кроссовер Т1 в комплектации премиум черного цвета. Машину накануне передал владельцу один из салонов в Москве. Почти половина проданных в России Jetour'ов – это компактные кроссоверы Dashing. На втором месте по популярности Т2, на третьем – X70+. Несмотря на возраст, Toyota Highlander второго поколения и сегодня остается неплохим вариантом большого семейного автомобиля с хорошей проходимостью. Машина считается неубиваемой, но есть нюансы. Например, слабые привода. А самый распространенный двигатель на 3,5 литра склонен к масложору. Подробнее о том, как выбрать Toyota Highlander 2 с пробегом, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Слушайте «Иваново FM». Первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Перемещаясь по городу, внимательно смотрите под ноги и не наступайте на крышки люков. Даже крепкая с виду крышка может быть плохо закреплена и провалится, если наступить на нее.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM, первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Ивановые 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики «Салон стоматологической помощи Мастодент ООО». Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 28 градусов выше 0.

0: Газовое оборудование запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
2: «Империя красоты». Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Выгодно?
4: Да.
3: Где?
4: В высшей лиге.
3: Абрикос 179,90. Слива 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа. Высшей лиге.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Владимирская область, село Чиково. УКН 13-233-00-263.
6: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%. Сладкая жизнь 900 миллилитров 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
7: Выгодно?
8: Да!
7: Где?
8: В высшей лиге.
7: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажаны 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11. Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

Ты знаешь, тот вечер может закончиться скорой. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали, и привет всей планете.

0: наживы.
1: С вами Иваново FM, первое областное радио.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе с вами «Иваново ФМ».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слегка.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ» – первое областное радио.